За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет. И перед радугой будет гроза, но только

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Слушай то, что нравится.
1: Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Такая разная. Такая самобытная. Такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
5: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
6: Улица Крупской, 80.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM. Лидер ФМ.
1: Всем приветище, 7 часов и 14 минут, это Лидер ФМ.
2: Ну привет, город! На календаре 10 сентября, у микрофонах нашего шоу те, кто не спит, самые дает, не дает вам заснуть.
1: Аня Белявцева.
2: И Павел Болейшес.
1: Ну тебе всегда не до сна, походу. Бодрая такая. А за окном видишь, что у нас? Уже какая-то пасмурность начинается сегодня.
2: Ну мы не расстраиваемся.
1: Нет.
2: Вообще нет.
1: Ну это же очевидно было, осень-то наступает. Наступила уже, наступила. Еще пока, знаешь, вчерашний день. Десятое, да. Вчера вот такой жаркий день был. Казалось, что снова лето вернулось.
2: А я предупреждала вчера на радиослушателей, что такой жаркий день будет. Возможно, единственный в сентябре.
1: Ну, сегодня о погоде мы расскажем чуть позже. Ну, о различных праздниках, событиях этого дня обязательно расскажем через несколько минут.
0: Ты слушаешь?

0: Привет, друзья! Ну что, напоминаем, 10 у нас уже сентября на календаре.
1: Что у нас, Анна, по праздникам сегодня?
0: Павел.
1: Что мы сегодня будем отмечать?
0: Павел, сегодня мы будем отмечать Международный день макияжа.
1: О, все, давай. Давай отмечать.
0: Ну, значит, история макияжа уходит корнями в глубокую древность. Вот, например, карандаш для подведения глаз использовали еще в 4-м тысячелетии до нашей эры. Ну, сам праздник родился в 2016 году благодаря американскому визажисту и блогеру Джеймсу Чарльзу, который хотел показать, что макияж — это не просто косметика, а вот форма искусства и самовыражения. Так что в этот день люди по всему миру экспериментируют с образом, делятся советами в соцсетях и поздравляют визажистов.
1: Ну, на тебе экспериментов не вижу я сегодня никаких.
0: Ну, я сегодня человек без экспериментов.
1: Ну, всех визажистов мы сегодня из сферы красоты поздравляем.
0: Да.
1: Профессиональный праздник у вас сегодня.
0: Конечно, вы помогаете быть краше.
1: Да. А еще сегодня день разноцветных букетов.
0: Ух ты.
1: Ну, ты знаешь, вот лето-то закончилось, у меня почему-то вот букеты, вот это вот, вот день разноцветных букетов, у меня ассоциация с такими полевыми цветами.
0: У меня с подсолнухами, только
1: вот,
0: подсолнухами.
1: Вот, понимаешь ли. День ярких красок, флористического искусства в мире отмечают именно в этот день. Ну, а цель — напомнить о красоте природы и силе вот цветов. День разноцветных букетов — это возможность, конечно, подарить радость себе и окружающим, ну и поделиться вот яркими эмоциями.
0: Так что за окном у нас идет дождь, а праздники-то сегодня красивые.
1: Красивые. И букетики сегодня собирать можно.
0: Павел, где букетики?
1: Ну, вот в магазине, например, да?
0: Ну, в магазине, да, конечно.
1: Да. Макияж марафет наводить.
0: Ну, сейчас.
1: Ну, слушай, вот сегодня вот все красиво.
0: Я пойду наводить.
1: Так что сегодня поздравляем и всех, кто имеет какое-то отношение к флористике, к цветам. Да, в принципе, все, наверное, имеют отношение какое-то.
0: Да,
1: хоть какое, да?
0: Какое-то, да.
1: Вот, так же, как к макияжу. Поэтому поздравляем. Хорошее, красивое. Праздники.
2: Наша музыка.

0: 7 часов 22 минуты. Продолжаем рассказывать о событиях этого дня. Сегодня уже 10 сентября 2026 год, Анна.
1: Ого!
0: Да, чтобы вы, если вы забыли.
1: Я забыла, спасибо.
0: А вот в этот день на Олимпиаде в Риме ранее неизвестный эфиопский бегун Эбаби Бакила выиграл марафон, пробежав босиком и установив мировой рекорд. Босиком, да. Он стал первым африканским чемпионом в этой дисциплине. На следующей же Олимпиаде он повторил успех, но уже в обуви. Вот так.
1: Ничего. А бежал он не под дождем же, надеюсь?
0: Ну, нет, не под дождем, но тем не менее босиком, понимаешь, без обуви. Никто его не знал. Кстати, вот сейчас вот знаешь, что в Китае роботы-гуманоиды бьют мировые рекорды в беге на 100-метровку.
1: Да, я видела, да.
0: Представляете?
1: Да. И даже там же, что рекорд был, да, с человеческим очень близок, или он превзошел, но отмечали, что этот рекорд, как бы, они соревнуются между собой, эти роботы, как бы к человеку никакого отношения не имеют.
0: Но тем не менее, но как ты знаешь, равно, конечно, страшновато.
1: Вот,
0: установил рекорд в беге на 100 метров, показав время 9,32 секунды, и побил мировой рекорд легкоатлета Уэнсона Болта, который был 9,58. Вот, слушай, ну, на самом деле, немного совсем, вот он.
1: Паша, ну, да, не забываем, что у нас все совершенствуется.
0: Конечно.
1: И технологии, что, возможно, через год они побегут за 3 секунды, это же не исключено.
0: Ну, дальше уже другие будут, у них забеги.
1: У них же есть исключения, там очень много, было очень много курьезных ситуаций с этого мероприятия, что
0: да?
1: Один робот и перевернулся, второй засмотрелся на девушку. Да-да-да, он засмотрелся. Третий бежал и закрыл лицо рукой от стыда, потому что он стеснялся.
0: Ой, какой стеснительный гуманоид.
1: Да, его назвали стеснительным роботом. Так что там было очень много курьеза, очень смешных историй.
0: Ну что, они бегают без обуви, конечно, и ставят такие рекорды. Следующие забеги ожидаются и на 400 метров, на 1500 метров. Ну, игры пройдут, кстати, уже проходили в Пекине. И еще, кстати, прыжки в длину.
1: Mm-hmm.
0: Вот, слушай, вот наша Олимпиада скоро будет состоять из гуманоидов. Представляешь?
1: Не, ну я думаю, что под прыжки в длину они будут делать специальных роботов с длинными
0: ногами. Тяжелая атлетика еще.
1: С длинными ногами.
0: Ну, тут они одинаково выглядят. Но, тем не менее, вот что в них вложили, то они и выдают.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
1: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
0: Завтра, 11 сентября, в магазине «Секонд-хенд. Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор» полное обновление товара. Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес – Кирова, 3.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: Авто выбирай на бутик Автобай.
5: Авто продавай на бутик Автобай.
4: Авто меняй на бутик Автобай.
5: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: 7:38. Переходим к нашему любимому традиционному гороскопу.
4: Овны, инициатива в переговорах поможет вам занять лидирующую позицию.
3: Тельцы, вот сегодня благоприятный день для покупки абонемента в спортзал.
4: Близнецы, ваша харизма поможет легко сгладить любые острые углы в общении.
3: Раки, неожиданная похвала от авторитетного человека поднимет вашу самооценку.
4: Львы, творческий инсайт подскажет оригинальный выход из запутанной ситуации.
3: Дева, сложный аналитический отчет будет снова вовремя и без единой ошибки.
4: Весы, вам сегодня рекомендовано романтическое свидание.
3: А вот у скорпионов не за горами заслуженный бонус.
4: Стрельцы, спонтанная короткая поездка сложится весьма удачно.
3: Козероги, семейный разговор поможет быстро и мирно решить затянувшийся вопрос.
4: Водолей, удачный день для смены имиджа, обновления гардероба или похода к стилисту.
3: Рыбы, у вас сегодня все просто, все получится.
4: Всем хорошего дня.
2: Лидер FM.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Доброе утро, друзья! Ну что, Павел, переходим к погоде.
1: К погоде. Белгидромет говорит, что сегодня будет облачно и кратковременные осадки в течение этого дня.
0: Ветер у нас западный, от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду.
1: А воздух прогреется до 18 градусов.

0: 7:49. Доброго утра еще раз пишем пожелать. Напомню, что сегодня уже 10 сентября.
1: Ну, у микрофона Павел Балейшис.
0: Аня Белявцева, которая желает нам что рассказать?
1: То, что в 1894 году в Лондоне был выписан первый штраф за вождение в пьяном виде.
0: Это был таксист. Он врезался в собственный дом.
1: Да.
0: Вот представляешь.
1: И вот штраф был 1 фунт стерлингов.
0: Ну, на тот момент это было нормально.
1: Это было немало.
0: Да. В Лондоне произошло это в 1894 году. А также в этот день, в 1588, английский мореплаватель Томас Кавендиш совершил третью в истории успешную кругосветную экспедицию после Магеллана и Дрейка. Стал вторым англичанином, обогнувшим земной шар.
1: Так что сегодня у нас немало праздников. Выбирайте свой и празднуйте обязательно.
0: Всем отличного дня. Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8:01. Доброе утро. Ну что?
4: Доброе, пасмурное и дождливое утро.
3: Врывается Павел Болещин.
4: В этом часе послушаем, британец Артемис появится.
3: Филатов и Кэрос.
4: Anxiety за этим горячим хитом.
3: Прямо по курсу новости с погоды. Совсем скоро поговорим и обсудим смешные ситуации со всей страны.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. Масштабный инвестпроект, инициированный в 2024 году, реализуется на Лидском молочно-консервном комбинате. Он предполагает внедрение современной технологической линии для получения концентрата молочного белка. Готовая продукция найдет широкое применение в сегментах детского питания, кондитерском производстве и в разработке специализированных спортивных смесей. Общий бюджет модернизации оценивается в 86 миллионов белорусских рублей. На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены более чем на 30%. Мини-футбольная команда «Лида Бутик Авто» проведет в воскресенье 13 сентября матч второго тура чемпионата страны. Соперник – охрана «Динамо» из Минска. Встреча на площадке спортивно-оздоровительного комплекса начнется в 18 часов. В Минске 9 сентября в штаб-квартире СНГ состоялась встреча руководителей архивных служб стран Содружества. Участники обсудили дальнейшее развитие отрасли и перспективы сотрудничества. Среди ключевых тем – переход к цифровому документообороту. Так, к 2030 году в Беларуси планируют перевести в цифру более 50% особо ценных фондов. Также за последние два года в стране открыто 4 современных хранилища в разных областях. До конца года откроется и Государственный архив Минска. Не менее 20 человек получили травмы при сходе с рельсов пассажирского поезда неподалеку от населенного пункта Пшесуха, что на востоке Польши. Как отмечает ТАСС со ссылкой на Государственную пожарную службу страны, поезд компании «Интерсити», который направлялся по маршруту Люблин-Щетин, на переезде столкнулся с грузовиком, из-за чего все 6 вагонов поезда частично сошли с рельсов. Известно, что в нем находилось 120 пассажиров. Среди 20 пострадавших 4 находятся в тяжелом состоянии, в том числе водитель грузовика.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Сегодня в регионе ожидаются осадки. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-5 порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти. Температура воздуха будет варьироваться от 14 до 18 градусов тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-77-01.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу город Дятлова, улица Новогрудская, 6D, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: отдыха и отличного условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
2: «Пинск-Древ». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинск-Древ» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинск-Древ» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Молчать.
1: Не
0: нельзя.
1: Молчать.
0: Кто же купил такую важную вещицу?
1: А ты бы хотел?
0: Нет, мне не нужна она.
1: Мне интересно.
0: Если вы вампирша, скажите сразу.
1: Мне интересно. Ладно, начнем по порядку идем. Значит, вещь найдена в антикварном магазине во Флориде и была выставлена на онлайн-аукцион. В итоге нашелся покупатель, который заплатил те самые $3000. В футляре находило все самое необходимое.
0: Для охоты на вампиров.
1: Да.
0: Интересно.
1: Что необходимо?
0: Ну, там, я помню, что там что-то серебряное надо, этот кол нужен деревянный, да?
1: Ну, а говоришь, не разбираешься.
0: Знаю, больше, я фильмы смотрел, ознакомлен, да.
1: Больше меня знаешь. Да.
0: Серебро, все такое, вода.
1: Значит, для того, чтобы защититься от Дракулы и его друзей, нам поможет бутылочка для святой воды, соль, серебро и даже земля.
0: Вот. Все.
1: Вообще, знаешь, если так задуматься, набор-то очень простой.
0: Простой, но необходимый. Но это же не... Да, но это... Слушай, а как продают просто воздух? Баночку с воздухом, да? Вот какого-нибудь там...
1: Землю.
0: Или просто немного земли. Ну что, конечно же, вот такие вещи привлекают людей, на самом деле. Многих, кто вот фанатеет по каким-то вот ужастикам, по подобным произведениям, которые, да, в массовой культуре стали распространяться. Ну и, конечно, то же самое, как защищаются от зомби и прочего.
1: Так, сам набор-то эксперты подтвердили на подлинность?
0: Подлинность, да.
1: Да, они датируемые середины 19 века.
0: Вот как раз, когда мода стала на вампиров.
1: Да, так что считай, ну как считается? Ну, мне тяжело представить, что он считается настоящим, этот набор.
0: Настоящий набор 19 века. Тогда уже думали, как же подзаработать на вампирах, а вот придумали такой наборчик.
1: Настоящая ложка, настоящая соль и земля.
0: Ну, молодцы, короче. Продали, все получилось у них. Теперь этот набор будет у кого-то, какого-то коллекционера, поклонника Дракулы.
1: Скоро ждем истории о охоте на вампиров.
0: Ну, есть же охотники за привидениями до сих пор, да? И в специальном автобусе ездят, там кого-то ищут паранормальные явления, ходят по каким-то домам, разыскивают что-то. Знаешь, все люди разные, вот находятся и такие.
1: Так что я жду с нетерпением курьезных историй про охоту на вампиров.

М-сервис – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидер М-сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Привет-привет!
1: 8 часов 26 минут. Мечта интровертов.
0: Да. Семейная пара создала идеальный щит от внешнего мира. Ну, вот Паша,
1: да.
0: Как ты думаешь, вот что, какой щит?
1: Про какой? Я-то знаю. Я-то знаю, что они сделали. Расскажи.
0: Они высадили живую изгородь из тысячи деревьев, плотно окружающих их частный дом.
1: Ну, по фотографии вот это выглядит очень интересно. То есть дом, обнесенный полностью лесом, который они высадили сами. Причем так в рядки, очень аккуратненько.
0: Да, и пока все строили заборы, вот они посадили лес. Тысячи деревьев, очень красиво.
1: Своя экосистема, тишина, защита, прохлада. Самый дорогой забор. Наверное, да? Они сразу... Природа создала.
0: В комментариях отвечают, подъезда нет, есть подход.
1: Нет, ну, может быть, тут есть что-то, я не знаю, да, но выглядит, думаю, как будто действительно густой-густой лес. Как ты из него выбираться,
0: да? Знаешь, если вообще не захочется видеть никаких гостей, можно просто запустить диких животных.
1: Да, и жить еще в окружении диких животных.
0: Да, вообще.
1: А добираться на вертолете.
0: Нет, ну, смотри, я присматриваюсь, тут есть у них дорожка, она такая, она ведет в тропу куда-то
1: да,
0: вперед.
1: Да, да, есть.
0: Поэтому 100% там можно как-то пройти.
1: Ну, в общем, молодцы. Они сделали настоящий лес, создали годами, конечно, создавалось все это дело.
0: Очень красиво. И грибы не нужно ни с кем делить.
1: Не надо. Все, свой лес, хотя, знаешь, по ошибке же можно зайти, подумать, что лес-то...
0: Ну, не знаю.
1: Лесок.
0: Нет, ну да, можно, но очень красивым квадратом это, конечно, выглядит.
1: Аккуратно, да.
0: Аккуратно.
1: Ну что, вот молодцы, и природе помогают, и себе сделали, значит, такое уединенное местечко, которое действительно выглядит весьма впечатляюще.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
4: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Завтра, 11 сентября, в магазине «Секонд-хенд. Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», полное обновление товара.
5: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
4: Улица Крупской, 80. Строительной организации требуется инженер производственно-технического отдела, мастер участка горный, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик. Заработная плата достойная. Телефон 8-0154-65-27-13.
6: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
7: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
6: 2 буткемп-зоны.
7: Арена для захвата. Турниров и трансляций.
6: Бильярд.
7: И единственные автосимуляторы в Лиде.
6: Виртуальная реальность.
7: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
6: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
7: Connect. Твой киберклуб на максималках.
8: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
9: «Аскона» — все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум, подушки, одеяла.
10: Модели без ограничений по весу.
9: Акции, скидки, распродажи. Условия — рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр «Лидопарк», второй этаж. Питье, чтобы жить. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by. Прямо в

0: 8:37. Прекрасного утра, бодрого настроения всем.
1: Ну, мы надеемся, что вы все уже проснулись.
0: Все уже на работах, а, Анна? Значит, в Нигерии один телеканал опубликовал информацию, которая возмутила местных полицейских. История следующая. На кадрах видно, как некий полицейский убегает со всех ног от летящего дрона. Но напрасно люди начали сетовать на отсутствие храбрости у представителей власти, ведь ситуация была вовсе не такой, как представил зрителям телеканал. Оказывается, там проходили съемки фильма. Представляешь, снимался фильм, а актер, который играл полицейского, догонял служебный фургон, служебный, потому что бежал со всех ног. А дрон, который летел над местом действия, использовался съемочной группой для записи этого драматичного момента. А всю сцену целиком заметил некий случайный очевидец прохожий, запечатлел и беспилотника, полицейского бегущего. В результате получилось, как будто мужчина удирает от этого дрона, получается. Полиция назвала такую интерпретацию событий плохой, вводящий в заблуждение и наносящий ущерб их репутации. Потребовал удалить все эти публикации на эту тему. Вот, пожалуйста. Так что случайно прохожий снял, а это были просто съемки фильма.
1: Вот. Да, подожди, послушайте, да. Понял, что он не увидел, что там стоит.
0: Ну, получается, да, получается, не за. Нет, ну понимаешь, съемочный. Ну вот он ведь полицейский бежит за машиной, да, бежит. Это вот. А не видел никакой съемочной группы, потому что ее там не было нигде уже. Это управляли же издалека, где-то это вот этим самым дроном. Так что вот так ввели в заблуждение телеканал. И очевидец.
1: Человек, который снимал, хотел это же выложить, наверное, он же выложил социальные сети. Все, популярность.
0: Вот и все.
1: Тренды.
0: Так что. Это были все же съемки кино, но представили все это дело вот настоящим каким-то экшеном, который происходил в реальной жизни.
1: Но я съемки кино представляю по-другому. Ну, и как представляю? Я знаю, это по-другому. Там же стоит большая съемочная группа, камеры.
0: Ну, вот не заметил, знаешь, быстренько снял, вот дрожащей рукой, как это обычно происходит. Да, а представили это вот таким вот образом.
1: Собственный фильм, может, какой-то, я не знаю, ну, маленький, документальный, ну, как... Не масштабный.
0: Как-то так получилось. История такая.
1: Бежал.
0: Все. Главное, все разрешилось. Никакой полицейский не убегал ни от кого. Это были съемки какого-то фильма.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки.
3: Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9 метров.
2: Но столбики термометров поднимутся до 18 градусов.
4: Лидер FM. Наша музыка.

0: 8 часов 48 минут. Прекрасного утра. Дождливое сегодня. Дождливый четверг сегодня у нас. Белгидромет сообщает, что осадки в течение этого дня будут...
1: Паша, ты как-то сейчас смеялся. С чего ты смеялся?
0: Значит, следующее. В полиции штата Мэн США начали поступать многочисленные звонки от испуганных граждан на то, что они видели настоящего снежного человека, который разгуливает по улицам их городка, значит. Чаще всего появляется по утрам, когда люди отправляют детей в школу. Было чего перепугаться.
1: Это вот животное какое-то?
0: Есть фотографии. Значит, полицейские приступили к поискам загадочного существа и довольно быстро обнаружили. Чудовище совершенно спокойно сидело на главной городской улице. Это действительно выглядит очень жутко. Но оказалось, что это просто некий человек в реалистичном костюме вот этого самого человека снежного. Ему не предъявили никаких обвинений по той самой причине, что обвинять-то вроде бы и не за что. Но вот хочется ему ходить в такой вот странной одежде. Поговорили с ним. Полицейские признали, что даже были разочарованы. Они хотели поймать настоящего Бигфута, называют, да, снежного человека. Станут героями, изловившими его. Но это просто был такой вот чудак.
1: Интересно, а зачем он это сделал?
0: Ну вот, никто не знает, для чего он так одевается. Ну, на самом деле чудак.
1: Хотел перевоплотиться,
0: да,
1: или испугать кого-то.
0: Да, ну знаешь, у них тоже вот этих вампиров ловят, да, вот продали недавно, получается, этот набор для того, чтобы ловить вампиров. Да, тут вот переодеваются еще в снежного человека, еще этих любят зомби. Ну, вот такой вот, понимаешь, тренд. Странно.
1: Ну, хочется эмоций,
0: да,
1: наверное.
0: Хочется.
1: Веселья.
0: Но тут, если бы ты такого увидела, да,
1: конечно,
0: я думаю, ты не повеселилась бы, особенно ночью,
1: бы,
0: если бы увидела.
1: Не, ну со стороны-то этого человека, я думаю, что они это делают, потому что им хочется какого-то разнообразия.
0: А может быть, наоборот, кого-то пугать. Тут неизвестно. Поэтому еще кто знает, возможно, это хулиган, которого стоило краски привлечь за хулиганство.
1: Да.
0: Всем хорошего дня. Пускай дождик не пугает сегодня. Время поработать хорошенько. Четверг, 10 сентября. Скоро поиграем.
2: Ты слушаешь

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник. Где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански. Кирова, 10. Ждем тебя. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем привет! 9:00, время точное.
4: Ну и что, услышим Дэвида Гетту
3: и Си в этом музыкальном часе. Также Don't Leave в этом часе очень скоро. И золотой хит от Кайли Миноук.
4: Совсем скоро разыграем подарок, не переключайтесь.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: С новостями к этому часу вас ознакомит Ольга Трон. Доброе утро. Победа в конкурсе «Лучший вкус 2026». Продукция Лидского молочно-консервного комбината удостоена высокой оценки профессионального сообщества. Масло сладкосливочное несоленое, безлактозное 82% получило признание в рамках международного форума «Trade Dialogue» в Минске. Во время закрытой дегустации компетентное жюри оценивало продукт, не видя бренда. Специализированные учебно-спортивные учреждения Лидского района приглашают и детей на занятия. Это отличная возможность укрепить здоровье, развить дисциплину и найти верных друзей. Доступно множество секций для разного возраста. С 6 лет футбол и хоккей с шайбой, с 7 баскетбол, волейбол, гандбол, плавание, легкая атлетика и тхэквондо. С 8-9 лет бокс, дзюдо, тяжелая атлетика, конный спорт, вольная и греко-римская борьба, академическая гребля. Полный список школ, адреса и телефоны на сайте райисполкома. Белорусские нефтяники в августе пробурили 9 скважин и смонтировали 6 установок. Больше всего точек построено на Речицком месторождении, их 6. Нефтяной фонд увеличился и за счет прироста на других площадях. Скважины пробурены на Южно-Осташковичском, Москвичевском месторождениях, на Остаковичской площади. Гавайи во власти урагана Лоуэлл. Тысячи людей остались без света. Скорость ветра достигала 170 км в час. Дорога завалена камнями, деревьями, все авиарейсы отменены. Ливни вызвали внезапное наводнение и штормовой прилив. В одной местности вода уничтожила прибрежную дорогу, затопила отель и унесла машины. Впервые в истории штата объявлена угроза торнадо.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, сегодня в регионе ожидаются осадки. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление растет, воздух прогреется до 18 градусов.

0: Петрович, почему полка лежит на полу?
1: Осень, листопад.
0: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
2: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
5: Достоверно.
6: Оперативно.
2: Качественно. С любовью.
5: Слицкой газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
8: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
9: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: А мы начинаем первый розыгрыш на сегодняшний день. И первый подарок сегодня достанется тому, кто угадает, про что будет говорить наша помощница.
2: А разыграем мы сегодня набор ароматизаторов от Биоспецгаз.
1: Фрагмент 9 секунд будет длиться.
2: Да, и чтобы получить подарок, вам нужно будет отправить правильный вариант ответа на номер 9703.
1: Ну, очень быстренько по правилам мы пробежались, вы их прекрасно знаете. Давайте слушать отрывок.
3: В это место идут люди, там можно танцевать, встречаться с друзьями, знакомиться.
1: Вот такое место.
2: А ты знаешь, что это?
1: Конечно.
2: Ну, давай посмотрим, знают ли слушатели.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: Пришло время подвести итоги нашего первого состязания. Паша, видел, что не все ответы верные?
2: Да, есть и правильные варианты, есть и неверные.
1: Так что давайте еще раз переслушаем фрагментик, но уже с ответом.
3: В это место идут люди, там можно танцевать, встречаться с друзьями, знакомиться. Это дискотека.
1: Верно, верно, это дискотека.
2: Сегодня стал победителем у нас участник, чей номер телефона заканчивается на цифры...
1: 51. Пауза.
2: 91. Поздравляем вас и вам вручаем подарок.
1: Ну, сегодня вы выиграли набор ароматизаторов от Белспецгаз.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
6: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
7: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
8: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
9: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай: gsz.gov.by.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
10: Никому не скажу.

0: информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 18.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Всем салют! 10.01. Встречаем абсолютно новый музыкальный час на Лидер FM. Артик, Асти и Бриллиант. Пинк. Сергей Лазарев, если бы я мог, также появиться в этом часе.

0: Лидер FM. Новости.
1: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. В Лиде в предстоящую субботу, 12 сентября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В Лидском историко-художественном музее работает тематическая выставка, посвященная Дню народного единства. Здесь собраны уникальные исторические документы, редкие фотографии и книжные издания, которые рассказывают о национально-государственном самоопределении белорусского народа и воссоединении Западной Белоруссии БССР в 1939 году. Именно это историческое событие послужило основой празднования Дня народного единства 17 сентября. Взаимодействие гражданской и военной медицины обсудили эксперты стран СНГ в Минске. Руководители и ведущие специалисты военно-медицинских служб рассмотрели проблемные вопросы. Сегодня направления гражданской и военной систем здравоохранения неразделимы. Эксперты отметили эффективность новых методик, обменялись опытом, наметили практические подходы к организации медобеспечения. На борту парома недалеко от популярного туристического места филиппинской провинции Палаван произошел пожар. 5 человек погибли, 87 пропали без вести. Пожар вспыхнул на судне вечером 9 сентября, примерно в 2 километрах от берега. На борту находились 134 человека. Спасти удалось более 40, включая членов экипажа. Причины возгорания пока неизвестны.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, кратковременные дожди. Ветер западный 3-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 15-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
3: улица Крупской, 80.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
6: Внимание, найден пострадавший в кровати.
5: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
7: Не прожигай свою жизнь.
8: Мам! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
9: Думаем, идея класс.
10: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: 17 сентября в нашей стране отмечают значимую дату – День народного единства. До 17 сентября 1939 года, когда начался освободительный поход Красной Армии, территория Западной Белоруссии находилась в составе Польши. Жизнь местного населения, особенно женщин, и ситуация с медициной в этот межвоенный период были крайне тяжелыми. В Западной Белоруссии практически отсутствовала доступная бесплатная медицина. Ситуация в здравоохранении выглядела следующим образом. Катастрофический дефицит больниц, полноценных государственных госпиталей и больниц на периферии почти не было. Действовали в основном частные кабинеты и платные лечебницы в крупных городах – Гродно, Бресте и Пинске. Платным было абсолютно все – от консультации врача до койко-места и лекарств. Обычный рабочий не мог себе позволить лечение. Визит к врачу мог стоить столько же, сколько и продажа коров. На долю женщин выпали самые суровые социально-экономические испытания. Тяжелый физический труд. Большинство населения составляли крестьяне. Женщины работали в поле наравне с мужчинами от рассвета до заката, используя примитивные орудия труда. Вместо электричества использовали керосиновые лампы. Одежду ткали вручную изо льна и шерсти. Белорусские школы закрывались, а обучение в польских гимназиях стоило огромных денег. Большинство западно-белорусских женщин вообще не умели считать и писать. Но после воссоединения Западной и Восточной Белоруссии советские власти начали экстренную модернизацию региона. В регион направили сотни советских врачей и медсестер. Началась массовая вакцинация и борьба с эпидемиями. Открылись тысячи школ, где обучение стало бесплатным и доступным для девочек и женщин на родном языке.
0: Самые талантливые.
1: Звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер ФМ на связи, и мы продолжаем настраивать вас на правильную волну. У микрофона Анна Белявцева. Желаю вам продуктивного четверга и самых лучших известий.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты.

0: Минская, 28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: Лидский хлебозавод предлагает плетенку, дожинки белорусские. Большое содержание клетчатки и полезных добавок делают плетенку, дожинки белорусские не только вкусной, но и полезной. Сделано в Беларуси.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер западный от 3 до 5, порывы до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мивлидия. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. В Лидском районном центре творчества детей и молодежи состоялась торжественная церемония вступления в ряды общественных объединений страны. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства. Самые младшие участники церемонии стали октябрятами, другие же надели пионерские галстуки. 14-летние юноши и девушки получили свои билеты БРСМ, а старшие активисты пополнили ряды Белой Руси. В Гродно конфликт привел к возбуждению уголовного дела. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: В конце июня по улице Агинского в Гродно в гости к знакомым приехал 22-летний местный житель. Время было уже за полночь, и парень собирался уезжать. Хозяин с приятелями решили проводить молодого человека на улицу. Вблизи дома компания громко разговаривала. В этот момент из подъезда вышла женщина, которой не понравилось, что они шумят, и она сделала замечание. Молодые люди отреагировали, и завязался словесный конфликт. Слово за слово, и все переросло в потасовку. Женщина толкнула парня, и он ее в ответ. Это увидел ее 48-летний супруг. Мужчина заступился за даму, но сам получил в область челюсти. От сильного удара парня старший мужчина упал на землю и ударился за тылком. Потерпевший обратился к медикам за помощью не сразу, а спустя пару дней. Судебно-медицинская экспертиза установила, что у мужчины причинены тяжкие телесные повреждения. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за причинение телесных повреждений по неосторожности. На этом у меня сам. Еще больше информации найдете на наших страничках с тезонем в Телеграм и Инстаграм.
4: В Бресте с 10 по 19 сентября пройдет 30-й международный театральный фестиваль «Белая Вежа». В нем примут участие коллективы из 10 стран. С момента своего основания в 1996 году фестиваль объединил на Брестской земле артистов более чем из 60 стран. За эти годы на площадках «Белой Вежи» было показано 770 спектаклей. Во время юбилейного форума зрители увидят постановки коллективов лауреатов прошлых лет. Трамп допустил новую встречу с Путиным в ближайшее время. Об этом президент США заявил журналистам на военной базе «Эндрюс» под Вашингтоном перед вылетом в Даллас. Трамп также заявил, что Путин настроен на договоренности по Украине.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, кратковременные дожди. Ветер западный 3-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 15-18 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания — это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
4: МЧС напоминает: неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино.
1: Киану Ривз сыграет главную роль в экранизации предстоящего романа Оливера Лоу. Проект станет первым фильмом новой продюсерской компании актера, которую он основал вместе со своей партнершей Александрой Грант. Ривз также выступит продюсером картины. В центре истории окажется Джон Хендрикс, выгоревший бывший сотрудник ЦРУ, который давно отошел от работы и теперь вынужден вернуться к ней после гибели своего протеже. Герой отправляется мстить за своего ученика и оказывается втянут в международный конфликт, сменяющий союзами и борьбой за наиболее ценные мировые ресурсы. Фильм станет первой книгой в запланированной серии о Хендриксе.
0: Все кино.
1: «Мстители. Доктор Дум» уже заработали 50 миллионов долларов на предпродажах билетов в США, причем эта сумма была достигнута примерно за 3 месяца до премьеры. Такие данные привел финансовый директор Walt Disney Company Хью Джонстон. Мировая премьера фильма «Энтони и Джо Руссо» состоится 18 декабря. Особенно высоким спросом пользуются

0: Герои должны преодолеть все трудности, чтобы встретить Новый год дружной компанией. В проекте снимались Павел Прилучный, Лиза Моряк, Роман Панков, Иван Охлобыстин и другие. Первая часть «Простоквашино» вышла в январе этого года и смогла заработать почти 2,5 миллиарда российских рублей.
1: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Минск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Минск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Петрович, почему полка лежит на полу?
3: Осень, листопад.
2: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
4: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл. Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
6: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Столбики термометров достигли 13 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12.00, ну что, за окном у нас идет небольшой дождик, но мы не расстраиваемся, ведь впереди у нас новый музыкальный «Пицца». Яркая новинка от молодого исполнителя Вани Дмитриенко.
4: Я знаю пароль, мне все на замке, и то ли ты можешь сам...
3: «Стрэнджерс». Прямо по курсу горячий хит-герл, но совсем скоро новости с погодой.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Очередной прием граждан по личным вопросам провел председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий. К главе региона обратились двое жителей района с вопросами, касающимися качества дорожного ремонта и транспортного обслуживания населенного пункта. Подробности на нашем сайте lidanews.by. Хоккейный клуб «Лида» сегодня стартует в новом розыгрыше экстралиги. На арене Ледового дворца наша команда будет принимать «Динамо Молодечно». Игра начнется в 19 часов. В субботу соперники вновь выйдут на лед. На этот раз матч стартует в 14:00. Финальное мероприятие республиканского общественно-политического марафона «17 граней единства» пройдут 11-12 сентября в городах Беларуси. В преддверии Дня народного единства участники региональных площадок обсудят вопросы исторической памяти, национальной идентичности, развития страны и сохранения традиционных ценностей. Программа объединит общественный диалог, спортивное, культурное, образовательное и семейное мероприятие. Лесные пожары в турецкой Анталье резко усугубились. Жаркую погоду осложняет шквалистый ветер, который постоянно усиливается. С огнем борются более 1000 спасателей. Задействованы сотни единиц спецтехники, а также самолеты и вертолеты. Пламя уничтожило по меньшей мере 5 жилых домов. Серьезно пострадали фермерские угодья, расположенные в окрестностях курорта. Эвакуированы сотни местных жителей.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, кратковременные дожди. Ветер западный 2-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 15-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Строительной организации требуется инженер производственно-технического отдела, мастер участка горный, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик. Заработная плата достойная. Телефон 8-0154-65-27-13.
3: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
1: На постоянную работу в ООО «Изокомпласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6D, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: «Ангости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12 часов 14 минут. Ну что, надеюсь, сегодняшняя погода никак не влияет на ваше настроение. Ну а мы продолжаем наше состязание. Сегодня разыграем скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики Витасвет. Ну что ж, задаю вам вопрос. Ваша задача — ответить правда или ложь. И, конечно же, на номер 9703 отправить мне верный вариант ответа. Ну что, у меня есть сегодня вопросик. А он таков. Правда или ложь, что нильский крокодил может задерживать дыхание под водой до 2 часов в ожидании добычи? Пишите, номер вы знаете.

Анна Белевцева на связи. Ну что, пришло время подводить итоги. Напоминаю вопрос. Правда или ложь, что нильский крокодил может задерживать дыхание под водой до 2 часов в ожидании добычи? И это, друзья, абсолютная правда. Сегодня у нас есть, конечно же, победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 0377. Я вас поздравляю. Ну, сегодня вы выиграли скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет».

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Завтра, 11 сентября, в магазине «Секонд-хенд. Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор» полное обновление товара.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукты собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко». Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

Белгидромет сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер западный от 3 до 5, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 18 градусов.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: В Лиде сегодня вовсю хозяйничает дождь, но мы не позволим пасмурной погоде испортить этот день. Ловим согревающую волну Lucky Ones. Горячий хит «Манхэттен» прозвучит в этом музыкальном. Джонни также с нами появится в этом часе. Желаю всем прекрасного дня.
0: Лидер FM. С нами день будет продуктивным.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Глава района представил трудовому коллективу совхоза «Лицкий» нового руководителя Василия Алисюка. Он имеет значительный опыт работы в сельском хозяйстве. До назначения на должность работал заместителем директора экспериментальной базы «Октябрь» Вороновского района. Перед новым руководителем совхоза «Лицкий» поставлена задача организовать работу таким образом, чтобы обеспечить высокие производственные и экономические показатели, наладить четкую систему управления и уделить внимание развитию кадрового потенциала. Подведены итоги областного этапа республиканского конкурса молодых работников предприятий, организаций и учреждений Республики Беларусь «Суперпрофи-2026». Личане не остались без наград. Диплом третьей степени завоевала учитель начальных классов гимназии номер 1 города Лиды Каролина Пышинская. Проект «Лица памяти» проходит в преддверии Дня народного единства. Он посвящен воссоединению Западной и Восточной Беларуси 17 сентября 1939 года. Исторические аспекты событий и их влияние на развитие современного белорусского государства участники обсудили на диалоговой площадке, затронули и роль деятелей культуры, которые внесли большой вклад в общее дело. На британском телевидении начались массовые увольнения. По данным The Guardian, телеканал Channel 4 к концу года сократит около 300 рабочих мест, что составит 28% от общей численности персонала. К таким радикальным мерам канал прибегает впервые за всю свою 43-летнюю историю. Сообщается, что причиной стало давление со стороны стриминговых онлайн-платформ и сужение рекламного рынка традиционных телеканалов.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, кратковременные дожди. Ветер западный 2-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 15-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
2: Модели без ограничений по весу.
1: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
5: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
6: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
7: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
8: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
9: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенко.бай, выберешь и закажешь.
8: Иголенько.бай. Иголенько.бай. Иголенько.бай.
10: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
11: Улица Крупской, 80.
12: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит.
1: На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
0: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на «Лидер ФМ», «Твое радио», «Лидской газете», на «Лида ТВ» и социальных сетях «Лида Медиакомпании». И мы поможем заявить о себе. «Лида», улица Ленинская, 48, здание «Лидской газеты». Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 11, днем плюс 17, плюс 19.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 14.00 на студийных. Ну что же, Юлианна Караулова появится в этом музыкальном часе. Ava Max. Группа Добро со своей новинкой «На счастье». Совсем скоро состоится дневной сеанс, ну а прямо по курсу горячий хит.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. В средней школе номер 11 города Лиды имени Надежды Поповой состоялась диалоговая площадка «Дети и безопасность на железнодорожном транспорте». Мероприятие проходило в рамках профилактической акции «Дети и безопасность», организованной Белорусской железной дорогой. Ее основная цель – снижение рисков травмирования несовершеннолетних и повышение их ответственности при нахождении в зоне движения поездов. На диалоговой площадке представители Лидского железнодорожного узла Барановичского отделения Белорусской железной дороги рассказали школьникам о потенциальных опасностях на железной дороге, назвали наиболее частые причины травмирования. Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения проводит Всемирный день предотвращения самоубийств. О том, как важно ответственно относиться к своему здоровью, рассказывает врач-психиатр-нарколог психонаркологического диспансера Анастасия Махамед.
5: Эта важная дата призвана привлечь внимание профессионалов и каждого человека к проблеме суицидального поведения, а также активизировать деятельность мировой общественности по предотвращению самоубийств во всем мире. Постоянная усталость, тревога, апатия или, наоборот, резкие перепады настроения – это не характер и не лень, это сигнал. Изменения в психическом состоянии требуют помощи специалиста не меньше, чем сердцу и позвоночнику. Главное – своевременное обращение к врачу. Это не стыд, не слабость, это ответственность. Современная медицина лечит расстройства сна, депрессию, тревожность так же успешно, как антибиотики лечат ангину. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее и проще пройдет восстановление. Не доводите состояние до кризиса. Если вы чувствуете, что не справляетесь, если жизнь перестала приносить радость, сделайте первый шаг. Запишитесь на консультацию. Это так же просто, как померить давление. Позаботьтесь о себе и о своих близких, чтобы завтра вы могли наслаждаться каждым моментом. Получить квалифицированную помощь вы можете, обратившись к врачу-психиатру-наркологу и врачу-психотерапевту в Лидский психонаркологический диспансер.
4: Белорусский государственный академический театр юного зрителя принял участие в Каирском международном фестивале экспериментального театра в египетской столице. Всего было показано 14 театральных постановок из 13 стран. Белорусский ТЮЗ продемонстрировал современный молодежный спектакль «Женя плюс Таня равно любовь» по мотивам романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Он получил награды по 2 из 6 номинаций: за лучшую женскую роль Екатерины Крыловой в роли Татьяны Лариной и гран-при за лучшую театральную постановку. Лето 2026 года стало самым жарким за всю историю наблюдений для Западной Европы. В мире в целом средняя температура за июнь-август сравнялась с рекордным показателем 2024-го, сообщает служба ЕС по изменению климата Коперникус. Средняя температура в Западной Европе с июня по август составила 21,69 градуса Цельсия, что на 2,5 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 год. И больше предыдущего рекорда, установленного летом 2003-го.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью юго-западный, западный 2-4 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-11, днем 17-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Внимание, внимание! Всем радиослушателям! Слушателям, купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
7: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
8: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Всем салют, отличного настроения. Ну, если оно у вас не отличное, попытаюсь вам его немножечко поднять. Сегодня разыграем сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Но чтобы выиграть тот самый сертификат, вам нужно прослушать фрагментик, который я включу, и быстренько на номер 9703 отправить мне название фильма и, конечно же, получить подарок. Ну что же, слушаем.
2: Прошу вас.
3: Где наша еда?
2: Там на кухне есть еще спагетти.
4: Мы не хотим спагетти.
3: Мы хотим ореховой пасты.
2: Тем хуже для вас, потому что ничего, кроме спагетти, вы не получите.
3: Может, поспорим? Посыпь.
2: Пармезану подсыпать.
1: Прослушали отрывочек, пишите название. Номер 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Аня Белевцева у микрофона. Ну что, пришло время подводить итоги. Давайте еще раз слушать отрывочек из фильма.
1: Прошу вас.
2: Где наша еда?
1: Там на кухне есть еще спагетти.
3: Мы не хотим спагетти.
2: Мы хотим ореховой пасты.
1: Тем хуже для вас, потому что ничего, кроме спагетти, вы не получите.
3: Может, поспорим? Посыпем.
1: Пармезану подсыпать.
0: Это был фильм «Няньки». Ну что, радиослушатель, последние цифры номера 5184. Я вас поздравляю. Ну, сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28, полноправно ваш. Вы победили.
4: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Минск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Минск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
3: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
2: 2 буткемп-зоны.
3: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
2: Бильярд.
3: Единственные автосимуляторы в Лиде.
2: Виртуальная реальность.
3: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
2: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
3: Connect. Твой киберклуб на максималках.
4: Петрович, почему полка лежит на полу?
5: Осень, листопад.
4: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
6: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
7: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
8: Думаем, идея класс.
9: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
10: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 11, днем плюс 17, плюс 19.
1: Активный день.
2: Активный день.
1: С лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: 15.01. Ну что же, Лидер FM в эфире. Улыбка на лице, звук на полную. Начинаем самый позитивный час дня. «Пицца Зиверт» прозвучит в этом музыкальном. «Лиз Контрол». Новинка от Юлии Савичевой «Ветрено». Прямо по курсу горячий хит, а совсем скоро новости с погодой.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. В редакцию Лида Медиакомпании обратилась местная жительница, которая спрашивала, почему уже несколько недель не работает универсам Алми, расположенный на улице Гастелло, и когда планируется его открытие. Этот вопрос был адресован представителям закрытого акционерного общества Unifood. Они пояснили, что закрытие магазина временное. Вскоре он вновь распахнет свои двери для покупателей. В преддверии дня рождения Белорусской республиканской пионерской организации стартует проект детских и молодежных общественных организаций в деле «Супертройка». Об этом проинформировал телеграм-канал «Образование Личины». На страницах социальных сетей активисты из учреждения образования расскажут о ключевых направлениях работы пионерской организации ИБРСМ, поделятся своими буднями, искренними, живыми, вдохновляющими и, конечно, покажут свои творческие способности. По данным Национального статистического комитета, в августе 2026 года потребительские цены в Беларуси снизились. Индекс потребительских цен на товары и услуги по сравнению с июлем составил 99,9%. С начала года рост цен накопленным итогом составил 3,1%. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает товары и услуги, подверженные административному и сезонному влиянию, в августе к июлю составил 100,4%, а с начала года – 103,4%. Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал предложение Еврокомиссии увеличить бюджет на 2028-2034 годы на 60% по сравнению с последним периодом. По мнению Мерца, во время бюджетной экономии во всех государствах-членах это попросту неподъемно. Канцлер заявил, что необходимо урезать предложение за несколько сотен миллиардов евро за весь финансовый период, и эти сокращения должны затрагивать все сферы.
0: Лидер FM. Погода.
1: 11 сентября в нашем регионе ожидается в ночи переменная облачность, днем облачная погода. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4, порывами местами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, воздух в ночи прогреется от 10 до 11 градусов, днем 17-19 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна. Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Достоверно, оперативно,
1: качественно, с любовью.
5: С Лидской газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
7: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
8: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Сегодня 10 сентября, день разноцветных букетов, празднуется такой праздник. Так что дарим друг другу улыбки, хорошее настроение и, конечно, целый букет хитов. Не переключайтесь.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 11, днем плюс 17, плюс 19. Я желаю всем прекрасного вечера. С вами была Анна Белявцева.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Санитарные службы Грудненской области продолжают рейды по местам продажи бахчевых. В 2026 году было исследовано 37 проб этих культур. В 50% случаев лабораторные исследования признали образцы небезопасными, там превышен допустимый уровень нитратов. Нашли несоответствие в том числе и в Лидском районе. Опасные дыни привезли из Испании, Казахстана и Узбекистана. В отделе ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества открылась выставка «Путешествие», посвященная художникам-аутсайдерам 20 века, жившим в Лидском районе. Образы птиц и зверей, прекрасных цветов и растений увлекут зрителя в чудесное путешествие по Эдемскому саду. Экспозиция открылась 9 сентября и продлится по 28 ноября. Телефонные звонки из банка и правоохранительных органов, подозрительные ссылки в мессенджерах и быстрые схемы заработка в сети. Проблема виртуального аферизма сегодня касается практически каждого. Злоумышленники ежедневно совершенствуют способы обмана, выманивая у людей сбережения и личные данные. Чтобы помочь гражданам вовремя распознать опасность и защитить себя, Национальная киностудия «Беларусьфильм» выпустит в прокат документальную кинокартину «Неизвестный абонент». Премьера на больших экранах страны состоится 10 сентября. Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить по $5000 каждому совершеннолетнему гражданину страны в случае, если республиканская партия сохранит контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов. Об этом он заявил, выступая вечером 9 сентября в Далласе на Национальном съезде республиканцев, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что эти деньги американцы должны будут потратить в США. По его словам, выплаты получат название дивиденды Трампа.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: В пятницу в регионе ожидается в ночи переменная облачность до плюс 11, днем облачная погода от 17 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4, порывами местами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум, подушки, одеяла,
4: модели без ограничений по весу,
3: акции, скидки, распродажи,
4: условия, рассрочка без справок и предоплаты,
3: доставка по городу Лиде бесплатно.
4: Лида, торговый центр Лида Парк, второй этаж. Спите, чтобы жить.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Дел Спецгаз. Газ для вас.
8: Достоверно, оперативно,
2: качественно, с любовью.
8: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
9: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино.
1: Киану Ривз сыграет главную роль в экранизации предстоящего романа Оливера Лоу. Проект станет первым фильмом новой продюсерской компании актера, которую он основал вместе со своей партнершей Александрой Грант. Ривз также выступит продюсером картины. В центре истории окажется Джон Хендрикс, выгоревший бывший сотрудник ЦРУ, который давно отошел от работы и теперь вынужден вернуться к ней после гибели своего протеже. Герой отправляется мстить за своего ученика и оказывается втянут в международный конфликт, сменяющий союзами и борьбой за наиболее ценные мировые ресурсы. Фильм станет первой книгой в запланированной серии о Хендриксе.
0: Все кино.
1: «Мстители. Доктор Дум» уже заработали 50 миллионов долларов на предпродажах билетов в США, причем эта сумма была достигнута примерно за 3 месяца до премьеры. Такие данные привел финансовый директор Walt Disney Company Хью Джонстон. Мировая премьера фильма «Энтони и Джо Руссо» состоится 18 декабря. Особенно высоким спросом пользуются премиальные сеансы. Более 70% всех проданных билетов приходится на формат Infinity Vision. Disney представила новую сертификацию широкоформатных залов на CinemaCon и позиционируют ее как формат для максимально масштабного и зрелищного просмотра.
0: Все кино.
1: Представлен трейлер фильма «Зима в Простоквашино» по мотивам произведения Эдуарда Успенского. Релиз сиквела намечен на 17 декабря. По сюжету дядя Федор, его родители, а также Матроскин, Шарик и другие герои должны преодолеть все трудности, чтобы встретить Новый год дружной компанией. В проекте снимались Павел Прилучный, Лиза Моряк, Роман Панков, Иван Охлобыстин и другие. Первая часть «Простоквашино» вышла в январе этого года и смогла заработать почти 2,5 миллиарда российских рублей.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
5: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
4: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
6: Петрович, почему полка лежит на полу?
7: Осень, листопад.
6: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
2: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла.

0: Русское 28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 12, днем плюс 18, плюс 19. Информация собрана по данным Белгидромета.
3: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. С выпуском новостей Ольга Трон. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 11 сентября. С 13 до 15 часов в населенном пункте Козичи. С 9 до 15.00 в населенных пунктах Дитрики, Жамойди, Боровичи, Супровщина в связи с ремонтом линии электропередачи. Безработным гражданам предоставляется безвозвратная субсидия для организации предпринимательской деятельности. Обращаться по адресу: город Лида, улица Советская, 31. Накануне милиционеры вместе с бойцами СОБРа внутренних войск МВД проводили задержание 47-летнего жителя Солигорска. Мужчина, ранее судимый за грабеж и незаконный оборот наркотиков, подозревается в распространении крупных партий запрещенных веществ на территории Минской области. Подозреваемый оказал сопротивление милиционерам, набросившись на них с ножом. Военнослужащий применил огнестрельное оружие, произведя прицельный выстрел по ногам нападавшего. На месте происшествия мужчине была оказана необходимая помощь, после чего он госпитализирован. У берегов Филиппин загорелось судно. 5 человек погибли, 87 пропали без вести. Из 134 туристов, которые находились на борту, спасателям удалось эвакуировать более 40 человек. Течение и ветер отнесли сгоревший паром далеко от места происшествия. Спасательная операция продолжается до сих пор. Причины ЧП выясняются.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По информации Белгидромета, завтра в нашем регионе в ночи переменная облачность до плюс 11, днем облачная погода — 17-19 градусов тепла. Ветер юго-западный с переходом на западный — 2-4, порывами местами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: На постоянную работу в ООО «Изокомпласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
3: Завтра, 11 сентября, в магазине «Секонд-хенд. Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», полное обновление товара.
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
6: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
7: Улица Крупской, 80.
2: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Позитивный всем дороги. Huawei привез в китайскую столицу вполне прикладные устройства. Это был компактный автомобильный проектор, который можно использовать как в салоне автомобиля, так и на улице во время пикника. Он обладает высокой контрастностью и может автоматически менять цветовую температуру изображения в зависимости от погодных условий. Устройство способно подстраивать картинку под размер выдвижного экрана. Гаджет современной матрицы имеет уникальную конструкцию со складными линзами. Из-за этого проектор в расположенном состоянии по размерам напоминает небольшой ноутбук и без труда размещается на потолке в багажнике. Первым серийным автомобилем с мобильным автокинотеатром стал люксовый внедорожник от Huawei и Dongfeng Enzin X9.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по ярости 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок – до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
0: Завтра, 11 сентября, в магазине «Секонд-хенд. Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор» полное обновление

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Маширова, 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 12, днем плюс 18, плюс 19. Информация собрана по данным Белгидромета.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Новости.
1: Здравствуйте! С новостями региона вас ознакомит Ольга Трон. Глава района представил трудовому коллективу совхоза «Лицкий» нового руководителя Василия Алесюка. Он имеет значительный опыт работы в сельском хозяйстве. До назначения на должность работал заместителем директора экспериментальной базы «Октябрь» Вороновского района. Перед новым руководителем совхоза «Лицкий» поставлена задача организовать работу таким образом, чтобы обеспечить высокие производственные и экономические показатели, наладить четкую систему управления и уделить внимание развитию кадрового потенциала. В средней школе номер 11 города Лиды имени Надежды Поповой состоялась диалоговая площадка «Дети и безопасность на железнодорожном транспорте». Мероприятие проходило в рамках профилактической акции «Дети и безопасность», организованной Белорусской железной дорогой. Ее основная цель – снижение рисков травмирования несовершеннолетних и повышение их ответственности при нахождении в зоне движения поездов. На диалоговой площадке представители Лидского железнодорожного узла Барановичского отделения Белорусской железной дороги рассказали школьникам о потенциальных опасностях на железной дороге и назвали наиболее частые причины травмирования. Подведены итоги областного этапа республиканского конкурса молодых работников предприятий, организаций и учреждений Республики Беларусь «Суперпрофи-2026». Литчане не остались без наград. Диплом третьей степени завоевала учитель начальных классов гимназии номер 1 города Лиды Каролина Пышинская. Хоккейный клуб «Лида» сегодня стартует в новом розыгрыше экстралиги. На арене Ледового дворца наша команда будет принимать «Динамо Молодечно». Игра начнется в 19:00. В субботу соперники вновь выйдут на лед, на этот раз в 14 часов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в регионе ожидается в ночи переменная облачность до 11 градусов тепла, днем облачная погода 17-19 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный с переходом на западный 1-4 порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

0: На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
4: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
4: 2 буткемп-зоны,
5: арена для захватывающих турниров и трансляций,
4: бильярд,
5: единственные автосимуляторы в Лиде,
4: виртуальная реальность,
5: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect. Твой киберклуб на максималках.
6: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: В Питере придумали подземный холодильник для напитков. Устройство выглядит как контейнер. Туда загружаются банки и бутылки, а затем засыпаются грунтом. Это экологичное решение для охлаждения напитков без электричества и льда. Стоимость такого девайса начинается примерно от 250 белорусских рублей. Технология основана на естественных свойствах земли, которая на глубине сохраняет стабильно низкую температуру. В некоторых конструкциях дополнительно используется эффект испарительного охлаждения. Вода в пористом материале испаряется, забирает тепло у внутренней камеры и согревает температуру на 8-10 градусов ниже комнатной. Небольшие горшки работают без электричества и сегодня остаются актуальными в регионах с нестабильным энергоснабжением. Такие устройства – отличное решение для дачи и загородного дома, экономия электричества, походов и пикников, охлаждения напитков и продуктов без льда, экологичного образа жизни. Эффективность сильно зависит от климата. Испарительное охлаждение работает только в сухую погоду, влажность ниже 40%. В жарком и влажном климате результат будет слабее. Кроме того, такие охладители не подходят для мяса, молочных продуктов и лекарств, требующих строгого температурного режима.
0: Лидер

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Строительной организации требуется инженер производственно-технического отдела, мастер участка горный, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13.
3: Петрович, почему полка лежит на полу?
4: Осень, листопад.
3: Петрович, листья падают осенью, полки падают от плохого крепежа.
5: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
7: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 12, днем плюс 18, плюс 19. Информация собрана по данным Белгидромета.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится. Пустой. Лока.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: С новостями к этому часу вас знакомит Ольга Трон. Здравствуйте. Очередной прием граждан по личным вопросам провел председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий. К главе района обратились двое жителей с вопросами, касающимися качества дорожного ремонта и транспортного обслуживания населенного пункта. Подробности найдете на lidanews.by. В Лиде в предстоящую субботу 12 сентября пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В Лидском районном центре творчества детей и молодежи состоялась торжественная церемония вступления в ряды общественных объединений страны. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства. Самое младшее. Младшие участники церемонии стали октябрятами, другие же надели пионерские галстуки. 14-летние юноши и девушки получили свои билеты БРСМ, а старшие активисты пополнили ряды Белой Руси. В Лидском историко-художественном музее работает тематическая выставка, посвященная Дню народного единства. Здесь собраны уникальные исторические документы, редкие фотографии и книжные издания, которые рассказывают о национально-государственном самоопределении белорусского народа и воссоединении Западной Белоруссии в СССР в 1939 году. Именно это историческое событие послужило основой празднования Дня народного единства в суверенной Беларуси.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Завтра в нашем регионе сохранится днем облачная погода до плюс 19. Ночью переменная облачность 10-11 градусов тепла. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 порывами до 10 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29. Хотите удивить близких оригинально подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
4: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: В выходные будут с пользой, к маме в гости заглянем. Двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
6: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: 17 сентября в нашей стране отмечают значимую дату – День народного единства. До 17 сентября 1939 года, когда начался освободительный поход Красной Армии, территория Западной Белоруссии находилась в составе Польши. Жизнь местного населения, особенно женщин, и ситуация с медициной в этот межвоенный период были крайне тяжелыми. В Западной Белоруссии практически отсутствовала доступная бесплатная медицина. Ситуация в здравоохранении выглядело следующим образом. Катастрофический дефицит больниц, полноценных государственных госпиталей и больниц на периферии почти не было. Действовали в основном частные кабинеты и платные лечебницы в крупных городах – Гродно, Бресте и Пинске. Платным было абсолютно все – от консультации врача до койко-места и лекарств. Обычный рабочий не мог себе позволить лечение, визит к врачу мог стоить столько же, сколько и продажа коров. На долю женщин выпали самые суровые социально-экономические испытания. Тяжелый физический труд большинство населения составляли крестьяне. Женщины работали в поле наравне с мужчинами от рассвета до заката, используя примитивные орудия труда. Вместо электричества использовали керосиновые лампы. Одежду ткали вручную изо льна и шерсти. Белорусские школы закрывались, а обучение в польских гимназиях стоило огромных денег. Большинство западно-белорусских женщин вообще не умели считать и писать. Но после воссоединения Западной и Восточной Белоруссии советские власти начали экстренную модернизацию региона. В регион направили сотни советских врачей и медсестер. Началась массовая вакцинация и борьба с эпидемиями. Открылись тысячи школ, где обучение стало бесплатным и доступным для девочек и женщин на родном языке.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалисти 5-26. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
1: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
2: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
3: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
4: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
2: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
1: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
2: Перейдите по этой ссылке.
1: Скачайте файл.
2: Мне нужны ваши персональные данные.
0: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС.

0: СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

разные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 12, днем плюс 18, плюс 19. Информация собрана по данным Белгидромета.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками, и привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Санитарные службы Грудненской области продолжают рейды по местам продажи бахчевых. В 2026 году было исследовано 37 проб этих культур. В 50% случаев лабораторные исследования признали образцы небезопасными, там превышен допустимый уровень нитратов. Нашли несоответствие в том числе и в Лидском районе. Опасные дыни привезли из Испании, Казахстана и Узбекистана. В редакцию «Лида» медиакомпании обратилась местная жительница, которая спрашивала, почему уже несколько недель не работает универсам «Алми», расположенный на улице Гастелло, и когда планируется его открытие. Этот вопрос был адресован представителям закрытого акционерного общества «Юнифуд». Они пояснили, что закрытие магазина временное. Вскоре он вновь распахнет свои двери для покупателей. В преддверии дня рождения Белорусской республиканской пионерской организации стартует проект детских и молодежных общественных организаций в деле «Супертройка». Об этом проинформировал телеграм-канал «Образование Личины». На страницах социальных сетей активисты из учреждения образования расскажут о ключевых направлениях работы пионерской организации ИБРСМ, поделятся своими буднями, искренними, живыми, вдохновляющими и, конечно, покажут свои творческие способности. В отделе ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества открылась выставка «Путешествие», посвященная художникам аутсайдерам 20 века, жившим в Лидском районе. Образы птиц и зверей, прекрасных цветов и растений увлекут зрителя в чудесное путешествие по Эдемскому саду. Экспозиция открылась 9 сентября и продлится по 28 ноября.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: 11 сентября в нашем регионе ожидается в ночи переменная облачность, днем облачная погода. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4, порывами местами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, воздух в ночи прогреется от 10 до 11 градусов, днем 17-19 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет, там из

0: Золотой хит на Лидер FM. FM. FM. Тебе понравится.
1: Yeah. See if you can relate to this one.